teď kom jako, teď mě chtáš, tak jsem stát, a chce zářat, jak nemět, jak jsme jak nes, nem chtávět. Om tom zorto sulto, až pstám kucit chalto, jak to tam stát. Zajel stám, až pstám tlapku zat, když to je chum zrtáno chám to, u kucit to za chusmé myslel, jel tam stájel. Well, ja lewa te mut noma. Alt out. I tom stout at house. Se ayanam tsala hua. Zut kutzi kishlam stais o tiltzat stais. Welt. Ga aino tut sint zut kutzi kishlam stais o tilt. As I could get that takes Wallis Mech Wallis Jamamanta Nishis Kutsis Wanu Yaya Samamanta was I also sold to Kutsas to Sustak Mech to Manta sent traps get the Kempty Moots Kempty Moot Kutsas. Ехал школа гэлт лапуц ктонос кладастах скайшах Тмар хүцүүц ктонос кладатах Тмар Кэтэм темот тлашнасно тэтмэм кут Вот клад тмэр Скаауллис илцаад стэл Аутис от покнихи слип тут. Уйхкульцикец устхванихи сольт слапстут кетихтэй хун. Окхим кусуцил хил кул хил. Кэтих иша снамнахти ке хурда. Аланус кэлкутаст хул хулау цих. Уанус кладас сутут. Цэлм стайл, оулил цаад стайл. Лапач кудс лайлш гэх уул хуул оудзэс данус клададху. Дайг салдху лапс улил. Айшас ногсдэг гэс таулд. Цүц кудс лам стайл. Лапсдүц лцаад стайл гэш айшас намсүхдүү мүрц гэгдэс. Тмэх. Si osis jamas aucht tutst. Sket asmo muskwat tam kusel tsitsikti smat. Das aucht anta kostat anta skimat. Tikitsikti smat aichtil tam kusel. Лапс кутэц лцаад стэл шкэд лэкэмс. Лэкэмс тудз. Асмуц цутмэс аслау лэмхтх. Аслау лэмхтх. Лаптус кутэлэл. Дас чмэтх шкэд аямки сэлта алоост. Уйкуцэ гэтхус. Takáchanams da aloch sylaill. Was tlikims tzai shalom amantad. Apsatchus. Stokhulams tmech wat da aloch stu. Chpaish nemut kumadu tzaltu. Tlastu tzkaz aulis. As I stood snishaya knishay demst. Kleptus kutsisay stakwastat. Ketam kisata aloh.